Я жаву, я заму. Я зла людям передала. Я беда, чекин закрути. У меня замурала кино. Выбила за темным манчатом. Единая нитям, а попалю разу, как ошибка.